0: Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Давайте послухаємо того, хто хоче прийняти участь в програмі. Вітаємо вас. Ви в прямому ефірі.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, в даному случае тут все дуже просто. Тут понятно, що готові, що сидіть, що слухати. Все понятно. Вот если взять, допустим, немножко более сложные вещи. Вот Иисус говорил о том, что там книжники и фарисеи, они тщательно исполняют закон, тщательно учат, как что делать, но они забыли о благой части. То есть в законе есть благая часть. То есть суд, милость и вера. То есть они это оставляют и делают то, что видимо для других, и можно как-то доказать свою праведность и все. Но суть благой части в том, что допустим, Моисей, ну, закон пришел через Моисея, да? Вот Моисею Бог показал на горе образ там ковчега, скинии, он все это сделал по образу. А ведь образ ковчега был немножко раньше, то есть Бог сказал Ною сделать ковчег, как его сделать, что там должно быть. И этот образ, он потом был явлен в ковчеге, такой вот, как вот он был. То есть там была манна, там был жезл, там были скрижали. То есть то, что Бог, по сути дела, говорил. И оно преобразилось в образ. И когда вот это он слушал, он понял, что это всю суть, и он начал все это делать. То есть и этот образ, он обязательно должен был быть таким же самым, потому что иначе по-другому, как передать вот эту веру, как передать то, что Бог показал ему о том, что будет, да, невидимое. Он показал невидимое ему. То есть, и он, ожидая это невидимое, он сделал этот ковчег. Если, допустим, ковчег сделать не так, как надо, он не просуществует, только чтобы надо ему было существовать. Он должен был год плавать. Должны были там сохраниться и жизни, и, в общем-то, и питание, и вода, и все должно было быть. И оно, без этого оно никак. А получается так, что, допустим, вот Писание говорило, да, через вот Лука писал. Говорит, совершенно известное событие. Многие начали писать, оставлять, а вошло только 4 Евангелия. То есть очень много было тех, которые пишут и на что-то не обращают внимания, что-то выбирают для себя, но там нету вот этой благой части. Очень много разных писаний, очень много всякого разного. Вот, допустим, Бог говорил там